Вся юна нарок, как король именинах, и пайку черного мечтаю получить, я же гляжу вот.